Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная пыль виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало клеть и шаг полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение я в ритм дождя падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.